как-то по проспекту я с Манею гулял. Фонарик на полсвечки дорогу освещал. И что было весело мне с Манею идти в кабачок, я сказал. Решили мы зайти.

0: bin ich bei dir.
1: Vielen Dank.
2: Говорят, что им здесь скучно. Ну а там вот супергуд. Говорят, ну не уедут. Не уедут здесь, помрут. Ну а я живу неплохо. Все гуляю и кучу. Ну а если загрущу я, то косяк

0: Coloradio, das freie Radio für Dresden.
1: Coloradio.
2: You're listening to Coloradio.
3: Вы слушаете Coloradio.
4: Вы слушаете Coloradio.
5: Coloradio.
6: Послушаешь Coloradio.
7: You're listening to Coloradio.
8: Anit?